0: вас кто, стажирует вас, вот стажирует, и вы будете начальником потом
1: поедете. Ага, он все.
2: Не молчал.
1: Армянин там ждет. Все, ждет армянин.
0: Дай Бог здоровья.
1: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
0: Беду едешь, пацаны, стажируют вас, вот стажируют, и вы будете начальником потом поедете.
2: Он не молчал.
1: Армянин там ждет. Все, ждет армянин.
0: Дай Бог здоровья.
1: Удачи, Николай,
0: всего доброго. Все,
1: добрый. Ты едешь, пацаны? Вас,
0: кто?
1: Армянин там ждет.